Дишинт э аж аю бэлц ал тах ия холжиш э аж ита ия ди кришн бэт нги ия ла аж чайл кэр нги ия ги ласли э аж э кутза ко ири аю ши ди ла кэндидейт ла э

Одоо тэгэхэд их бат хат илүүд аж шин халт эсгийг болон хүн та халт сэдэн дээр том ди э я хуна кижилт эго го шин хут а э я на хут сэд Нью-Йорк ди э я бини на ке э я на чичилин го кон бэлтон ют эго ат хэд а ол лиха нинго бэдэйт эго атам баум на чичилин го нэгэ Soviet Union э я бич хучилт ин ла хут о ни 1944 June 19th, 1953. Yeah, that. Could I historical event, but I know not auto gone. You're listening to KTWB FM. Yeah, it's long. The dinosaur.